обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу. Я

101.6 FM. Алиса Плюс.

Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

101.6 FM. Алиса Плюс.

уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Алисы Плюс. 101.6 FM. Uh-huh.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю из них тебе браслет. Ты достойна большего, чем вижу звезд на этом небе. Я бы думал о другой, но все мысли о тебе.

0: Денис Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

холодно дик. Глупо наигранно так, грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на зло.

0: 6FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии радио Алисе Плюс Юрий Сауканс и новости на этот час. Министерство культуры подготовило поправки к закону о безопасности публичных мероприятий. В Даугавпилсе проходит замена павильонов остановок общественного транспорта. В конце июня школы города объявят набор в 10 классы. На площади Венебас в выходные пройдет праздничная ярмарка. Далее подробнее об этих новостях. Министерство культуры подготовило поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. Поправки предусматривают, что если перед концертом, фестивалем или другим массовым мероприятием поступит официальное предупреждение об угрозе, например, из-за дронов или другой опасности, организаторы должны будут действовать по специальным правилам, прописанным в законе. В таких случаях организатор не сможет начать мероприятие или будет обязан его остановить, если угроза создает или может создать серьезную опасность для жизни и здоровья людей, а обеспечить безопасность участников в конкретных обстоятельствах невозможно. Если платное мероприятие по причине угрозы не состоится или состоится лишь частично, в определенных случаях организатор не будет обязан возвращать полную стоимость билета. Законопроект также предусматривает, что если мероприятие было прервано и объективно не может быть возобновлено, оно будет считаться отмененным. В Даугавпилсе проводится масштабное обновление остановок общественного транспорта. Проект предусматривает замену существующих павильонов и создание единого современного облика остановочной инфраструктуры в городе. Современные навесы оснащены боковыми стенками для защиты от ветра и дождя, освещением, а также скамейками. Как сообщалось ранее, в рамках проекта предусмотрено обновление 57 остановок общественного транспорта в соответствии с техническими требованиями, разработанными самоуправлением. Кроме того, в городе разработан более широкий план модернизации остановочной инфраструктуры. Специальная комиссия провела оценку существующих автобусных и трамвайных остановок и составила перечень объектов, нуждающихся в замене. Всего в него вошли 128 остановок, и реализация проекта будет проходить поэтапно до 2028 года. В конце июня школы Даугавпилса объявят набор в 10 классы на новый учебный год и готовы предложить молодежи современные образовательные программы, комфортные условия и возможности для развития. По данным Управления образования, молодежи и спорта, большинство средних школ города начнет прием документов 26 июня, а средняя школа Валстпилсатас и Даугавпилсская польская гимназия несколькими днями позднее. Как сообщалось ранее, средняя школа центра в этом году не будет набирать 10 классы, поскольку скоро станет основной. Ознакомиться с правилами приема, критериями и сроками подачи документов в каждой школе можно на сайте Управления образования. В преддверии праздника Лиго жителей и гостей Даугавпилса приглашают посетить предпраздничную ярмарку «Ielīgošanas tirgus», которая пройдет 20 и 21 июня на площади Венебас. Торговля будет организована с 10 часов утра до 16:00. Посетители смогут ознакомиться с ассортиментом местных производителей и ремесленников, приобрести продукты питания, изделия ручной работы, сувениры и другие товары, которые могут пригодиться для праздника. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба радио «Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 18 июня. Сегодня солнышко из-за туч будет выглядывать гораздо чаще, чем в предыдущие дни, и температура воздуха будет подрастать от плюс 13 градусов ранним утром до плюс 16, а затем и плюс 22 в середине дня. Направление ветра с запада с постоянной скоростью около 8 метров в секунду. Осадков сегодня не ожидается.

0: 96.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Доброе утро.
1: В ближайшем выпуске новостей. Министерство культуры подготовило поправки к закону о безопасности публичных мероприятий. В Даугавпилсе проходит замена павильонов остановок общественного транспорта. В конце июня школы города объявят набор в 10 классы. На площади Венебес в выходные пройдет праздничная ярмарка. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян техпаспорт от автомобиля Volkswagen, госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. В подъезде по адресу улица Таутас, 86, найдена ID-карта. Контактный номер телефона 27-027-599. В банкомате в магазине «Риме» найдена банковская карта банка «Револют» на фамилию Барановска. Контактный номер телефона 29-686-098. Утеряны документы на имя Михаил Арестов. Контактный номер телефона 29-765-119. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии радио Алисе Плюс Юрий Сауканс и новости на этот час. Министерство культуры подготовило поправки к закону о безопасности публичных мероприятий. В Даугавпилсе проходит замена павильонов остановок общественного транспорта. В конце июня школы города объявят набор в 10 классы. На площади Венебас в выходные пройдет праздничная ярмарка. Далее подробнее об этих новостях. Министерство культуры подготовило поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. Поправки предусматривают, что если перед концертом, фестивалем или другим массовым мероприятием поступит официальное предупреждение об угрозе, например, из-за дронов или другой опасности, организаторы должны будут действовать по специальным правилам, прописанным в законе. В таких случаях организатор не сможет начать мероприятие или будет обязан его остановить, если угроза создает или может создать серьезную опасность для жизни и здоровья людей, а обеспечить безопасность участников в конкретных обстоятельствах невозможно. Если платное мероприятие по причине угрозы не состоится или состоится лишь частично, в определенных случаях организатор не будет обязан возвращать полную стоимость билета. Законопроект также предусматривает, что если мероприятие было прервано и объективно не может быть возобновлено, оно будет считаться отмененным. В Даугавпилсе проводится масштабное обновление остановок общественного транспорта. Проект предусматривает замену существующих павильонов и создание единого современного облика остановочной инфраструктуры в городе. Современные навесы оснащены боковыми стенками для защиты от ветра и дождя, освещением, а также скамейками. Как сообщалось ранее, в рамках проекта предусмотрено обновление 57 остановок общественного транспорта в соответствии с техническими требованиями, разработанными самоуправлением. Кроме того, в городе разработан более широкий план модернизации остановочной инфраструктуры. Специальная комиссия провела оценку существующих автобусных и трамвайных остановок и составила перечень объектов, нуждающихся в замене. Всего в него вошли 128 остановок, и реализация проекта будет проходить поэтапно до 2028 года. В конце июня школы Даугавпилса объявят набор в 10 классы на новый учебный год и готовы предложить молодежи современные образовательные программы, комфортные условия и возможности для развития. По данным Управления образования, молодежи и спорта, большинство средних школ города начнет прием документов 26 июня, а средняя школа Валспилсатас и Даугавпилсская польская гимназия несколькими днями позднее. Как сообщалось ранее, средняя школа центра в этом году не будет набирать 10 классы, поскольку скоро станет основной. Ознакомиться с правилами приема, критериями и сроками подачи документов в каждой школе можно на сайте Управления образования. В преддверии праздника Лиго жителей и гостей Даугавпилса приглашают посетить предпраздничную ярмарку «Илайгошнас Тиргус», которая пройдет 20 и 21 июня на площади Венебас. Торговля будет организована с 10 часов утра до 16:00. Посетители смогут ознакомиться с ассортиментом местных производителей и ремесленников, приобрести продукты питания, изделия ручной работы, сувениры и другие товары, которые могут пригодиться для праздника. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба радио Алисе Плюс.

0: плюс 22 в середине дня. Направление ветра с запада с постоянной скоростью около 8 метров в секунду. Осадков сегодня не ожидается.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

ближайшем выпуске новостей. Новые ограничения Евросоюза могут увеличить стоимость установки солнечных панелей в Латвии. Подведены итоги первого масштабного мониторинга знаний школьников. Даугавпилсский автобусный парк сообщает об отмене некоторых междугородных рейсов в праздничные дни. В преддверии Лиго латгальцы вновь съедутся в Даугавпилс. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Доброе утро.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
4: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
5: Гентару Мебелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelas.lv. Уют начинается здесь.
6: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
7: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
8: Top, top, top! Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
9: Как же хорошо! Когда все хорошо.
10: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян техпаспорт от автомобиля Volkswagen, госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. В подъезде по адресу улица Таутас, 86, найдена ID-карта. Контактный номер телефона 27-027-599. В банкомате в магазине «Риме» найдена банковская карта банка «Револют» на фамилию Барановска. Контактный номер телефона 29-686-098. Утеряны документы на имя Михаил Арестов. Контактный номер телефона 29-765-119. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии радио Алисе Плос, Юрис Сауканс и новости на этот час. Новые ограничения Евросоюза могут увеличить стоимость установки солнечных панелей в Латвии. Подведены итоги первого масштабного мониторинга знаний школьников. Даугавпилский автобусный парк сообщает об отмене некоторых междугородних рейсов в праздничные дни. В преддверии Лиго латгальцы вновь съедутся в Даугавпилс. Далее подробнее об этих новостях. Решение Евросоюза ограничить использование государственных европейских средств для закупки солнечных инверторов китайского производства может привести к удорожанию новых солнечных проектов в Латвии. Особенно заметно, по мнению специалистов, это может сказаться на домохозяйствах, которые устанавливают солнечные панели с привлечением европейского финансирования. Еврокомиссия обосновывает меры рисками кибербезопасности. Представители отрасли предупреждают, что это приведет к росту затрат и замедлению ввода новых мощностей, особенно в странах, зависящих от субсидий. В Евросоюзе признают возможное влияние на темпы развития возобновляемой энергетики, но ставят безопасность энергосистемы выше. В Латвии подвели итоги масштабного мониторинга знаний школьников. Речь идет о первом исследовании такого формата, проведенном среди учеников 3-х и 6-х классов. Его основная задача заключалась не в выставлении оценок, а в определении того, насколько школьники способны применять полученные знания на практике и какие навыки нуждаются в дальнейшем развитии. Результаты показали, что лучше всего дети справляются с заданиями на поиск конкретной информации, определение фактов, выполнение простых расчетов и работу с несложными диаграммами. Намного больше затруднений вызвали задания, требующие анализа данных, аргументации собственной точки зрения, формулирования выводов и использования информации из нескольких источников одновременно. В Министерстве образования и науки отмечают, что собранные данные планируется использовать для дальнейшего развития системы образования. Они помогут школам и самоуправлениям определить приоритетные направления методической работы. В связи с празднованием Лиго и переносом рабочего дня с 22 на 27 июня в расписание ряда междугородних автобусных маршрутов внесены изменения, сообщает Daugavpils Autobusu Parks. Корректировки также затронули рейсы, отправляющиеся с Даугавпилсского автовокзала и прибывающие в город. Изменения связаны с традиционным увеличением и перераспределением пассажиропотока в праздничный период. С актуальной информацией об изменениях и отмене рейсов можно ознакомиться на сайте предприятия buspark.lv. В субботу 20 июня с 10 утра до 16.00 на рыночной площади торгового центра «Детон» будет царить праздничная атмосфера Лиго в латгальских традициях. Уже привычно, в преддверии праздника в Даугавпилс съедутся ремесленники и творческие коллективы со всей Латгалии. В программе мероприятия ярмарка, концертные выступления, мастер-классы, детская анимация, катание на лошадях и разные активности для всей семьи. Вход свободный. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба радио Алисы Плюс.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 18 июня. Сегодня солнышко из-за туч будет выглядывать гораздо чаще, чем в предыдущие дни, и температура воздуха будет подрастать от плюс 13 градусов ранним утром до плюс 16, а затем и плюс 22 в середине дня. Направление ветра с запада с постоянной скоростью около 8 метров в секунду. Осадков сегодня не ожидается.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси». Скидка 30% на три поездки. Промокод «Daugavpils».
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества «Латвии» с кредитной полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество «Латвии» с кредитной полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.

0: 52-63.
1: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
3: Сегодня солнце зашло за тучи, сегодня волны.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
4: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelos.lv.
5: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

ближайшем выпуске новостей. Министерство культуры подготовило поправки к закону о безопасности публичных мероприятий. В Даугавпилсе проходит замена павильонов остановок общественного транспорта. В конце июня школы города объявят набор в 10 классы. На площади Венебус в выходные пройдет праздничная ярмарка. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: 2025. gadā saule un vējš nodrošināja ap 30% visas elektroenerģijas Eiropas Savienībā. Tas vairs nav eksperiments vai ideja uz papīra, tas ir jaunais standards. Un tas nav tikai par lielām stacijām kaut kur tālu. Saules paneļu uz tava jumta nozīmē neatkarību, mazākus rēķinus un iespēju pašam piedalīties enerģijas radīšanā. Ne nākotnē, jau šodien. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
3: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
5: Ну, ко шогад яньос?
6: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян техпаспорт от автомобиля Volkswagen, госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. В подъезде по адресу улица Таутас, 86, найдена ID-карта. Контактный номер телефона 27-027-599. В банкомате в магазине «Риме» найдена банковская карта банка «Револют» на фамилию Барановска. Контактный номер телефона 29-686-098. Утеряны документы на имя Михаил Арестов. Контактный номер телефона 29-765-119. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли наш

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии радио Алисе Плюс Юрий Сауканс и новости на этот час. Министерство культуры подготовило поправки к закону о безопасности публичных мероприятий. В Даугавпилсе проходит замена павильонов остановок общественного транспорта. В конце июня школы города объявят набор в 10 классы. На площади Венебас в выходные пройдет праздничная ярмарка. Далее подробнее об этих новостях. Министерство культуры подготовило поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. Поправки предусматривают, что если перед концертом, фестивалем или другим массовым мероприятием поступит официальное предупреждение об угрозе, например, из-за дронов или другой опасности, организаторы должны будут действовать по специальным правилам, прописанным в законе. В таких случаях организатор не сможет начать мероприятие или будет обязан его остановить, если угроза создает или может создать серьезную опасность для жизни и здоровья людей, а обеспечить безопасность участников в конкретных обстоятельствах невозможно. Если платное мероприятие по причине угрозы не состоится или состоится лишь частично, в определенных случаях организатор не будет обязан возвращать полную стоимость билета. Законопроект также предусматривает, что если мероприятие было прервано и объективно не может быть возобновлено, оно будет считаться отмененным. В Даугавпилсе проводится масштабное обновление остановок общественного транспорта. Проект предусматривает замену существующих павильонов и создание единого современного облика остановочной инфраструктуры в городе. Современные навесы оснащены боковыми стенками для защиты от ветра и дождя, освещением, а также скамейками. Как сообщалось ранее, в рамках проекта предусмотрено обновление 57 остановок общественного транспорта в соответствии с техническими требованиями, разработанными самоуправлением. Кроме того, в городе разработан более широкий план модернизации остановочной инфраструктуры. Специальная комиссия провела оценку существующих автобусных и трамвайных остановок и составила перечень объектов, нуждающихся в замене. Всего в него вошли 128 остановок, и реализация проекта будет проходить поэтапно до 2028 года. В конце июня школы Даугавпилса объявят набор в 10 классы на новый учебный год и готовы предложить молодежи современные образовательные программы, комфортные условия и возможности для развития. По данным Управления образования, молодежи и спорта, большинство средних школ города начнет прием документов 26 июня, а средняя школа Валспилсатас и Даугавпилсская польская гимназия несколькими днями позднее. Как сообщалось ранее, средняя школа центра в этом году не будет набирать 10 классы, поскольку скоро станет основной. Ознакомиться с правилами приема, критериями и сроками подачи документов в каждой школе можно на сайте Управления образования. В преддверии праздника Лиго жителей и гостей Даугавпилса приглашают посетить предпраздничную ярмарку «Илайгошнас Тиргус», которая пройдет 20 и 21 июня на площади Венебас. Торговля будет организована с 10 часов утра до 16:00. Посетители смогут ознакомиться с ассортиментом местных производителей и ремесленников, приобрести продукты питания, изделия ручной работы, сувениры и другие товары, которые могут пригодиться для праздника. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба радио Алисе Плюс.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 18 июня. Сегодня солнышко из-за туч будет выглядывать гораздо чаще, чем в предыдущие дни, и температура воздуха будет подрастать от плюс 13 градусов ранним утром до плюс 16, а затем и плюс 22 в середине дня. Направление ветра с запада с постоянной скоростью около 8 метров в секунду. Осадков сегодня не ожидается.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: вашу безопасность. Эворлд Даугавпилс. Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
4: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: В Гентару Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумебелес.лв. Уют начинается здесь.
2: Kaimiņ, ko tu jāņos?
3: Kā parasti, jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Новые ограничения Евросоюза могут увеличить стоимость установки солнечных панелей в Латвии. Подведены итоги первого масштабного мониторинга знаний школьников. Даугавпилсский автобусный парк сообщает об отмене некоторых междугородных рейсов в праздничные дни. В преддверии Лиго латгальцы вновь съедутся в Даугавпилс. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Включайтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДЗ в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДЗ. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».

0: 21 июня особое предложение. Скидка 40% абсолютно на все. Самый широкий выбор товаров Nike. Одежда, обувь и аксессуары для всей семьи по самым выгодным ценам. Новый Nike Outlet в торговом центре Dayton Nams в Даугавпилсе. Поспеши, специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
1: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
2: Литовское поместье Эльзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Эльзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Эльзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
3: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян техпаспорт от автомобиля Volkswagen, госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. В подъезде по адресу улица Таутас, 86, найдена ID-карта. Контактный номер телефона 27-027-599. В банкомате в магазине «Риме» найдена банковская карта банка «Револют» на фамилию Барановска. Контактный номер телефона 29-686-098. Утеряны документы на имя Михаил Арестов. Контактный номер телефона 29-765-119. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли наш

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии радио Алисе Плос, Юрис Сауканс и новости на этот час. Новые ограничения Евросоюза могут увеличить стоимость установки солнечных панелей в Латвии. Подведены итоги первого масштабного мониторинга знаний школьников. Даугавпилсский автобусный парк сообщает об отмене некоторых междугородних рейсов в праздничные дни. В преддверии Лиго латгальцы вновь съедутся в Даугавпилс. Далее подробнее об этих новостях. Решение Евросоюза ограничить использование государственных европейских средств для закупки солнечных инверторов китайского производства может привести к удорожанию новых солнечных проектов в Латвии. Особенно заметно, по мнению специалистов, это может сказаться на домохозяйствах, которые устанавливают солнечные панели с привлечением европейского финансирования. Еврокомиссия обосновывает меры рисками кибербезопасности. Представители отрасли предупреждают, что это приведет к росту затрат и замедлению ввода новых мощностей, особенно в странах, зависящих от субсидий. В Евросоюзе признают возможное влияние на темпы развития возобновляемой энергетики, но ставят безопасность энергосистемы выше. В Латвии подвели итоги масштабного мониторинга знаний школьников. Речь идет о первом исследовании такого формата, проведенном среди учеников 3-6 классов. Его основная задача заключалась не в выставлении оценок, а в определении того, насколько школьники способны применять полученные знания на практике и какие навыки нуждаются в дальнейшем развитии. Результаты показали, что лучше всего дети справляются с заданиями на поиск конкретной информации, определение фактов, выполнение простых расчетов и работу с несложными диаграммами. Намного больше затруднений вызвали задания, требующие анализа данных, аргументации собственной точки зрения, формулирования выводов и использования информации из нескольких источников одновременно. В Министерстве образования и науки отмечают, что собранные данные планируется использовать для дальнейшего развития системы образования. Они помогут школам и самоуправлениям определить приоритетные направления методической работы. В связи с празднованием Лиго и переносом рабочего дня с 22 на 27 июня в расписание ряда междугородних автобусных маршрутов внесены изменения, сообщает Daugavpils Autobusuparks. Корректировки также затронули рейсы, отправляющиеся с Даугавпилсского автовокзала и прибывающие в город. Изменения связаны с традиционным увеличением и перераспределением пассажиропотока в праздничный период. С актуальной информацией об изменениях и отмене рейсов можно ознакомиться на сайте предприятия buspark.lv. В субботу 20 июня с 10 утра до 16.00 на рыночной площади торгового центра «Дитон» будет царить праздничная атмосфера Лиго в латгальских традициях. Уже привычно, в преддверии праздника в Даугавпилс съедутся ремесленники и творческие коллективы со всей Латгалии. В программе мероприятия ярмарка, концертные выступления, мастер-классы, детская анимация, катание на лошадях и разные активности для всей семьи. Вход свободный. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба радио Алисы Плюс.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 18 июня. Сегодня солнышко из-за туч будет выглядывать гораздо чаще, чем в предыдущие дни, и температура воздуха будет подрастать от плюс 13 градусов ранним утром до плюс 16, а затем и плюс 22 в середине дня. Направление ветра с запада с постоянной скоростью около 8 метров в секунду. Осадков сегодня не ожидается.

0: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
1: Акционерное общество «Латвийская кредитная полизибс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
3: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в «Металлом». Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
4: Работаем с частными лицами и организациями.
3: «Металлом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
4: Телефон 255-06-255.
3: Загружай и приезжай.
5: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
4: 2-400-881.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: домой.
1: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
2: «Алиса Плюс».
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси» – скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Даугавпилс».
5: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
6: Поменял и водосточную систему обновил.
5: Ладголас Юмикис?
6: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
7: Я не дал искать резы на лигу, лигу, курс там останется, я прецы на лигу.
8: Nosēšu metālu līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
9: Daugavpils tropu estrādē 23. jūnijā 2000:00. Kaziuks līgos tropos kopā ar vienības nava deju ansambli Laismiņa, bērnu un jauniešu deju kolektīvu Pienupīte, profesionālo pūtēju orķestri Daugava, solisti Daigu Kolesničanko, etnoroka grupa Laimas muzikanti, latviešu deju mūzikas grupa Tranzīts, nakts diskotēka ar tīģēju Edgaru. Ieja ir bez maksas. Informācija vienībasnams.lv.
10: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян техпаспорт от автомобиля Volkswagen, госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. В подъезде по адресу улица Таутас, 86, найдена ID-карта. Контактный номер телефона 27-027-599. В банкомате в магазине «Риме» найдена банковская карта банка «Револют» на фамилию Барановска. Контактный номер телефона 29-686-098. Утеряны документы на имя Михаил Арестов. Контактный номер телефона 29-765-119. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Даже самый аккуратный водитель не застрахован от мелких дорожных неприятностей. Небольшое столкновение на парковке, неудачный маневр во дворе или легкое касание в пробке, и вот уже нужно разбираться с документами. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные советы от экспертов по безопасности дорожного движения и специалистов Латвийского бюро автостраховщиков о том, как быстрее оформить ДТП без лишнего стресса. Если в аварии участвуют только два автомобиля, никто не пострадал, а машины могут продолжать движение, то вызывать полицию не обязательно. Достаточно заполнить согласованное извещение, и сделать это теперь можно через WhatsApp. Для этого нужно зайти на сайт LTAP, открыть электронное согласованное извещение и выбрать оформление через WhatsApp. Важно не паниковать и сначала убедиться, что никто не получил травм. Согласовать с другим водителем обстоятельства происшествия, а не искать виновного на месте. Сделать фотографии повреждений и общей ситуации. Воспользоваться электронной формой через WhatsApp, где чат-бот пошагово проведет через весь процесс. И еще можно заранее ознакомиться с этой возможностью, чтобы в нужный момент не тратить время на поиски информации. Эксперты также отмечают, что именно стресс чаще всего становится причиной ошибок при оформлении документов. Поэтому чем спокойнее действуют водители, тем быстрее решается ситуация. Если же есть пострадавшие, повреждено имущество третьих лиц или водители не могут договориться об обстоятельствах аварии, необходимо вызывать полицию. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Всем удачи в пути и легких дорог.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

всегда. Любить не поздно, никогда. Поклонников фрикам

101.6 FM. Алиса Плюс.

Слушайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть жизнь.

Послушай, как бьется сердце земли, свое тепло отдавая живущим. Прислушайся к свежим ветрам живым. На

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном ты.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: Программа поздравлений.
1: Можно сверять часы по позывным программы. Добрый день, наши замечательные слушатели. Полдень на дворе. Наконец-то можно сегодня официально поздравить Даугавпилс с возвращением солнца и с ощущением лета. Кажется, оно вспомнило дорогу и в наш забытый Богом уголок. Так что сегодня настроение по умолчанию теплое, солнечное, улыбчивое и совершенно не предназначенное для грусти. Тем более, что на календаре уже четверг, 18 июня. Так, на всякий случай, напоминаю вам об этом с радостью. Вы слушаете радио «Алиса Плюс». Впереди у нас целых 3 часа. 3 часа для поздравлений, для ваших приветов. Если рядом есть человек, которому давно хотелось передать привет, не ждите подходящего дня. Он уже пришел, он сегодня здесь и сейчас. Если у кого-то день рождения, юбилей, какое-то другое важное праздничное событие или хочется просто поднять настроение близким, пишите, отправляйте сообщение прямо сейчас. Номер 2020-1016. Ваши любимые песни готовы начать звучать в эфире на волне 101.6 FM, а я готова также помимо сообщений принимать и ваши звонки. Набирайте знакомый номер 654-2530.

0: эфире программа поздравлений.
1: Начну с сообщения, которое пришло рано утром сегодня. Оно и начинается со слов «Доброе утро, Алиса Плюс». Ну да, в 7 утра действительно утро было добрым, кстати, уже с намеком на солнечный день. Пишет нам Алена. Алена, здравствуйте. Хочу сегодня в вашей программе порадовать приветом своих родителей, маму Аллу и папу Виктора. Я наконец-то дома в отпуске с любовью к Даугавпилсу. С уважением к вам, Алена. Алена, здорово побыть дома. Здорово обнять родителей. Здорово, что специально для вас распогодилось в любимом городе. По вашей просьбе звучит

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: 21 июня особое предложение. Скидка 40% абсолютно на все. Самый широкий выбор товаров Nike. Одежда, обувь и аксессуары для всей семьи по самым выгодным ценам. Новый Nike Outlet в торговом центре Deaton Nams в Даугавпилсе. Поспеши, специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
3: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
2: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
3: Taurunis 255-06-255.
2: Krāmē un brauc.
4: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlies vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi 30% atlaide trim braucieniem. Promokods Daugavpils.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. В эфире программа поздравлений.
6: А с нами на связи город Ливан, и один из коллективов слушает нас, имеет счастье слушать нас на работе. И всегда Руслан, коллегу делегируют передать привет коллективу маленькому, но очень-очень дружному. Руслан пишет: «Добрый день, Алиса Плюс, с солнышком вас». Руслан, взаимно надеюсь. Надеюсь, и над вами там тоже солнечно. Привет всем коллегам от Руслана. Держитесь, скоро выходные. Да практически один шаг до них уже, Руслан. Причем надеюсь, что у вас они будут длительными, эти выходные.

0: эфире программа...
1: А сегодня я перед программой подумалась о том, что давно я не слышала голоса нашей постоянной слушательницы из города Прейли, Людмилы. Люда, я очень-очень надеюсь, что у вас все в порядке. Видите, соскучилась я по вам. Вы всегда звоните и говорите мне, что, Таня, я всегда слышать рада ваш голос. Вот и я всегда рада слышать ваш голос. И еще раз повторюсь, надеюсь, что у вас все в порядке. Помню, что вам нравится песня «Две души» в исполнении Александра Малинина и Елены Ваенги. И пусть она принесет вам радость, если вы сейчас слушаете радио «Алиса плюс».

0: Eiropā ar vien skaidrāk redzams. Lokālā enerģijas ražošana samazina tīklu pārslodzi un stabilizē cenas pīķa stundās. Neto no rēķinu sistēma ļauj mājsaimniecībām ne tikai patērēt, bet arī gudri izmantot savu saražoto enerģiju. Mazāk atkarības no tirgus svārstībām, vairāk kontrols savās rokās. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
2: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
5: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.

песня звучала, чтобы еще ритмичнее проходил сбор зеленого лука. По просьбе наших слушателей из микрорайона Юдовка как раз занимаются сбором зеленого лучка. А следующая песня будет звучать уже музыкальным подарком. Музыкальным подарком сегодня она будет звучать в год юбилейный для Валентины Телешевой. Вальчика, ваши сестры Галя, Лиля поздравляют вас с юбилеем. От всей души, сестричка, поздравляем тебя с прекрасным юбилеем. Пусть каждый день приносит тебе радость, душевный покой и улыбки близких людей. Пусть здоровье будет крепким, сердце молодым, а в доме твоем всегда царят уют, любовь и благополучие. Желаем тебе долгих счастливых лет, светлых событий, приятных встреч и исполнения всех твоих мечтаний. С юбилеем, наша дорогая, будь счастлива, любима и окружена заботой еще много-много лет. Вальчика, с юбилеем, от нас тоже самые солнечные пожелания.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Сегодня праздник у двоих. Сильвия и Олег отмечают очередную годовщину своей семьи, своей свадьбы. 27-ю вижу по счету. Мама об этом мне ваша подсказывает. Мама Наталья поздравляет. Всю нежность, всю душевность сохранить сумели вы, влюбленные, как прежде. Согласие вам. В ладу и счастье жить, друг к другу относиться так же нежно. Семейных дат, красивых и больших, еще вам много предстоит отметить. Пусть ласку, радость дарит каждый миг союзу, что прекрасней всех на свете. Олег, Сильвия, с праздником! Горько обязательно! Как же без этих пожеланий, чтобы каждый новый день был сладким? О музыкальном подарке позаботилась мама.

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: В Гентару Мэбелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумэбелес.лв. Уют начинается здесь.
3: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.
7: Программа поздравлений.
8: С днем рождения Алину Рогошину. Алиночка, крестная мам Маргарита поздравляет вас. Ты этот мир собою украшаешь. Тебе хочу сердечно пожелать, пусть сбудется все то, что загадаешь. Все то, о чем могла бы ты мечтать. Внимание, улыбки и букеты пусть превращают в праздник день любой. Будь самую счастливую на свете, чтоб радость вновь и вновь была с тобой.

судьбу по другому сценарию. Неважно, в каком ты сейчас полушарии. Стань фантазером и просто романтиком. Серые дни сделай ярким праздником. Самых смелых достигни стремлений и проживи без сожалений. Выбери к свету правильный путь и больше не сможешь себя упрекнуть. Улыбайся всегда, а не от случая к случаю. Меняйся к лучшему, меняйся к лучшему, меняйся к лучшему.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Сегодня с самого раннего утра принимает поздравления с днем рождения Наталья Русанова. Наташенька, у меня для вас пожелания от коллег ваших. Поздравляем с днем рождения, желаем радостных мгновений, побольше света и тепла, улыбок, счастья и добра, здоровья крепкого, везения, любви, удачи, настроения, больших побед на все года, успехов в жизни навсегда. Наташенька, мы присоединяемся ко всем пожеланиям, не только к этим, а вообще ко всем, которые вы сегодня услышите, искренне и от души.

0: 6.
1: Арбитр из Китая поставил за выступление 6-0. Самые большие.
2: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
3: А далее в плейлисте Макс Корж «Жить в кайф». Исполняю просьбу.

0: В эфире программа поздравлений.
1: На сайте Жанна оставила просьбу передать привет подругам Лене и Надюше. Передаю привет своим подружкам, Жанна пишет, просто для настроения. Жанночка, да вы просто умница, а песня-то какая? Я забыла совсем о том, что она у нас существует, есть давно уже в музыкальной базе. Лук-лучок.

0: Программа поздравлений.
1: Новый час, начало второго на студийных, четверг на календаре, 18-й день лета. Сегодняшний день похож хотя бы на лето. Температура повышается, солнце выглянуло, облака уже не такого грустного цвета на небе над любимым городом. Добрый день всем слушателям, мы продолжаем, и множество еще минут для возможности поздравить или просто передать привет, или просто послушать что-то. Все упрощаю, да? Просто послушать какую-то любимую композицию, любимый трек. Звоните 654-2530 или сообщение присылайте на номер 2020-1016.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Еще одну просьбу исполняю и продолжает эфир Тамара Гверцители. Ориентир любви, Михаил, для вас сделала я этот выбор.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А с нами на связи Елгова. Аридочка с нами на связи, сообщает с радостью о том, что и над Елговой сегодня солнечно и наконец-то тепло. Рады за елговчан. Рид, хорошего настроения. Это песня для вас.

0: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
1: Поменял и водосточную систему обновил.
0: Ладголас Юмикис?
1: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
3: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Hei, ko tu šogad Jāņos?
6: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kilograms tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. Программа поздравлений.
8: Вера, вызовите ко мне, пожалуйста, самую светлую голову нашей с вами современности.
9: Как?
8: Новосельцева, разумеется.

0: новые сапоги Веры?
1: Да вот еще не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится?
0: Очень вызывающие.
1: Да.
0: Я бы такие не взяла.
1: Значит, хорошие сапоги.
2: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
3: Продолжается программа, и следующая песня музыкальным подарком сейчас начнет звучать для Дмитрия Левшова. У меня лишь один вопрос. Дмитрий, вы с нами? Вы услышите поздравления? Надеюсь, что да. Андрей и Юлия поздравляют вас с днем рождения. Мы начнем с пожеланий, а позже перейдем к вручению подарка музыкального. Желаем успехов огромных, открытий и новых идей, энергии, силы, здоровья, надежных и верных друзей, побольше решений удачных, разумного риска, чуть-чуть, и чтобы любые задачи были всегда по плечу. Вот такие пожелания, к которым хочется присоединиться, что и делаем искренне. Конечно же, Андрей и Юля против не будут. С днем рождения, Дмитрий!

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.

0: связи. Поспеши, специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
1: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
2: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
3: Тоня, у меня для вас есть привет от ваших друзей. Сегодня они расторопнее оказались, выбрали быстро очень повод. Повод такой немножечко по-детски наивный, но уж точно волшебный, чудесный и заслуживает внимания к себе. День поиска четырехлистного клевера. Ну, конечно, сирень уже отцвела. Теперь будем искать четырехлистный клевер. На самом деле, когда-то в детстве мы верили в эту магию четырех-пяти листиков на разных деревьях, кустах, цветах, растениях. Да и взрослые люди, может быть, просто молчат об этом, но не растеряли эту особенность верить в чудеса, верить в волшебство. Иногда полезно. Полезно верить во что-то доброе, волшебное, чудесное, Тонечко. А почему бы и нет? А почему бы и не заняться поиском, поверив в магию того, что найденный четырехлистный клевер исполнит ваше желание?

0: В эфире программа поздравлений.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: эфире программа поздравлений.
1: А песня в исполнении группы «Бандерас» станет музыкальным подарком для Артура Гладышева. Артур, с юбилеем, 20-летием. Поздравления от мамы Нины. И Аркадий присоединяется к пожеланиям быть успешным, счастливым, здоровым. Пусть все планы и мечты осуществляются. Удачи и верных друзей на самых светлых дорогах.

0: Программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление пришло для Валентины Телешевой. Валечка, ваш муж Евгений поздравляет вас. Пишет: сегодня особенный день, прекрасный юбилей у моей супруги. За все годы, что мы вместе, ты была и остаешься самым дорогим человеком в моей жизни, моей поддержкой, вдохновением и счастьем. Пусть каждый новый день приносит радость, внимание, улыбки наших детей и внуков, от всей души крепкого здоровья, бодрости, душевного спокойствия и прекрасного настроения. Оставайся такой же красивой, нежной, светлой, какой я знаю тебя все эти годы. Для меня ты всегда была и будешь самой лучшей.

0: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси». Скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Daugavpils».
1: В Гентаро Мэбелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентаро Мэбелес.лв. Уют начинается здесь.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.
7: Программа поздравлений на 101.6 FM.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было, вот и все, что было, ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

0: что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.
1: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
2: Еще одну просьбу исполнила и сама с радостью послушала Вахтанга Кикабидзе в очередной раз. Следующая песня украсит привет. Привет подруге Сабине. Сабиночка, вам привет от подруги Люды. Люда пишет: всегда рада встрече с тобой, дорогая. Песня в исполнении.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Подхвачу сообщение с желанием познакомиться в продолжении. Мужчина все еще в поиске, не скромничает, не стесняется и надежды не теряет. И правильно. Мужчина из Даугавпилса ищет знакомство с женщиной. Возраст в пределах 30-45. Номер телефона контактный 25-612-437. 25-612-437.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: В городе плюс 25, самое лето, но никуда смыться нельзя. Что-то творится опять с этой планетой. Что-то у нас, но мы же друзья. И как обычно ночью я вычищу всю почту. И как обычно утром пойму, как это мудро. Как обычно ночью я вычищу всю почту. И как обычно утром пойму, как это мудро.

0: эфире программа поздравлений.
1: Заключительный час, и у каждого из вас еще есть шанс, чтобы прозвучало поздравление. Каждый из вас может воспользоваться возможностью и что-то послушать полюбившаяся баз-музыкальная радиостанция «Алиса Плюс». Обширная. Звоните 654-2530 или присоединяйтесь с сообщением. Номер 2020-1016 для сообщений. На финишную прямую выходит программа поздравлений. Четверг, 18 июня на календаре.

0: В эфире программа «Поздравления».
1: Еще одно поздравление и очень трогательное пожелание, адресованное Валентине Телешевой, Вальчика от детей. Сын Юра, дочь Светлана, их семьи присоединяются. Дорогая мамочка, любимая бабушка, с юбилеем! Сегодня мы соберемся вместе, чтобы поздравить тебя с этой замечательной датой. 70 лет – это богатство прожитых лет, мудрости, добрых дел и любви, которой ты щедро делишься с нами каждый день. Ты сердце нашей большой семьи, человек, который объединяет нас своим теплом, заботой, добротой. Благодаря тебе мы знаем цену семейным традициям, искренности, уважению и любви. Желаем тебе, родная, наше крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, душевного спокойствия, радости и благополучия во всем.
2: Маме звонить иногда забываем, а маме на сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет.

0: Магазин «Тава-техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу: Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Я не тави скайдрисы на лигу, а лигу, курзама старас иепрецы на лигу.
2: No 16. Līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитнемой полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.

0: надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Продолжаем. И следующее поздравление адресовано Ягодке Ирене Кругловой. Иреночка, коллеги ваши так пишут. Хотим поздравить сегодня нашу коллегу Ягодку Ирену Круглову с юбилеем. Поздравляем, Иреночка, с твоим юбилеем. Добавляют в этом прекрасном возрасте. Желаем быть не просто ягодкой, а самым наливным и желанным фруктом в саду своей жизни. Пусть удача сопутствует во всем, здоровье никогда не подводит, а сердце наполняется только самыми светлыми и теплыми чувствами.

0: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
2: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Daugavpils tropu estrādē 23. jūnijā 2000:00. Kaziuks līgos tropos kopā ar vienības nava deju ansambli Laismiņa, bērnu un jauniešu deju kolektīvu Pienupīte, profesionālo pūtēju orķestri Daugava, solisti Daigo Kolesničanko, etnoroka grupa Laimas muzikanti, latviešu deju mūzikas grupa Tranzīts, nakts diskotēka ar tīģēju Edgaru. Ieeja ir bez maksas. Informācija vienībasnams.lv.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
8: А дорогого друга с Крым Александра. Александр с юбилеем в этом году принимает поздравления. Красивая дата. Александр от друга Виктора. Пожелание. Поздравляю с юбилеем. Пусть жизнь идет размеренно, без спешки, но с удовольствием. Пусть все задуманное исполняется, удача держится рядом. Уверенности в завтрашнем дне, поддержки близких, конечно, крепкого здоровья и спокойствия на душе. Пусть настроение будет солнечным, и не только сегодня, Александр. А события в жизни только добрыми и вдохновляющими.

эта девушка жеманная капризно хлопала ресницами, мол, самолетик слишком маленький.

0: но свой.
1: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
2: А можно... Даже голос пропал у меня. Пропал голос, а завтра же еще рабочий день. А можно сразу после самолетика послушать Шапутинского «Перекрестки»? Кто-то спрашивает сообщением и добавляет «пожалуйста». Вот не будь этого слова волшебного, да, оно в очередной раз сыграло свою роль. Вот не будь этого «пожалуйста». В эфире для вас «Перекрестки», Михаил Шапутинский. Кстати, сегодня мы его еще не слушали.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А наша слушательница Тамара прислала просьбу поздравить любимую внучку с днем рождения, Алину Рогошину. Конечно, знаем, что у Алиночки сегодня день рождения. Алина, от бабушки пожелание следовать дорогой счастья и удачи, превращая каждую мечту в реальность, а каждый день жизни в замечательный праздник своей души. Пусть твое сердце, бабушка добавляет, искренне любит, а судьба тебя всегда приятно удивляет.

0: Шум, толпа и суета. Скорее бы уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. Два ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
5: Добавим настроение праздничному дню Юлии Максимовой. Юленька, у меня для вас есть поздравления. Нона и Ольга поздравляют с днем рождения. Желают, чтобы жизнь складывалась именно так, как хочется, даже в мелочах. Пусть будет много времени на себя, на отдых и на то, что приносит удовольствие. Здоровье, которое не подводит, оптимизма, который не кончается. Пусть дом будет полной чашей, а сердце полнится любовью. Процветание, умиротворение и того самого внутреннего огонька, который делает каждый день еще светлее. Музыкальным подарком выбрана песня в исполнении Александра Ламинского. Для вас, Юлия, «Украденное счастье». С днем рождения!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Проверила на фоне песни Ломинского все наши площадки, на которых вы оставляете свои заявки, пожелания и просьбы. Кажется, ничего не упущено. Поэтому с чистой совестью желаю вам хорошего продолжения дня и не менее замечательного летнего, солнечного сегодня вечера. И до завтра. Завтра слегка после полудня буду рада снова вас приветствовать. И подхватим поводы для поздравлений, которые точно принесет завтрашняя пятница. Пока, услышимся.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Лето в Латвии бывает непредсказуемым. Если несколько минут назад светило солнце, то потом небо может затянуть тучами, поднимется сильный ветер, ливень и загремит гром. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов по энергетической безопасности о том, как правильно себя вести во время грозы. Большинство опасных ситуаций происходит не из-за самой грозы, а из-за того, что люди недооценивают риски. Поэтому во время грозы важно не прятаться под одиноко стоящими деревьями. Если вы купаетесь, рыбачите или отдыхаете у берега, выйдите из воды, уберите с балконов и дворов предметы, которые может унести ветер, закройте окна в доме, по возможности отключите от сети чувствительную электронику и не оставляйте детей без присмотра на улице. Отдельно специалисты подчеркивают, что в частных домах без громоотвода стоит избегать использования электроприборов, особенно компьютеров, телевизоров и проводных телефонов, так как перепады напряжения могут быть опасны. Если гроза застала вас на улице, лучше держаться подальше от открытых пространств, деревьев, воды и линий электропередачи. И помните, поврежденные провода могут представлять серьезную угрозу, и к ним нельзя приближаться ближе, чем на несколько метров, а о таких ситуациях нужно сразу сообщать в службы 112 или Saddle's Tickles. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть летние грозы остаются только красивым природным явлением, а не причиной опасных ситуаций.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет солнечно наконец-то. Ожидается небольшая облачность ближе к позднему вечеру. Осадков в прогнозе нет. Воздух максимально прогреется до плюс 22 градусов. Направление ветра западное. Скорость в порывах до 9 метров в секунду.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
1: В Гендаро Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. GendaroMebelos.lv. Уют начинается здесь.
0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. На все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких.

0: šogad Jāņos?
1: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top! Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
2: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс.
3: Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка. Как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусть и бежит водопад. Только все то,

грустный судьбы поворот. Как же легко стало нам потеряться в этой безумной толпе.

камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

0: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
1: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
2: Kaimiņ, ko tu jāņos?
3: Kā parasti, jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 eiro. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 eiro. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils universitātē.
2: Ja nu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
3: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
4: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 62-63.
6: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян техпаспорт от автомобиля Volkswagen, госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. По адресу улица Архитекту 22 найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет солнечно наконец-то. Ожидается небольшая облачность ближе к позднему вечеру. Осадков в прогнозе нет. Воздух максимально прогреется до плюс 22 градусов. Направление ветра западное. Скорость в порывах до 9 метров в секунду.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» председатель правления УПБ «Намс» Каспар Рошкаунс отдельно высказался о скепсисе, который до сих пор сохраняется у части предпринимателей по отношению к зеленой энергетике. По словам гостя программы, сегодня решения для бизнеса все чаще принимаются не на уровне идеологии, а на уровне обычного расчета. Если предприятие видит, что за счет солнечных панелей, батарей и доступных инструментов поддержки оно может получить более дешевую электроэнергию, то ответ становится очевидным. Каспар Рошкаунс пояснил, что особенно важен полный расчет жизненного цикла проекта. По его словам, если правильно сочетать оборудование, использовать накопление энергии и учитывать доступные механизмы поддержки, в том числе скидки на капиталовложения через такие инструменты, как Altum, то в результате электричество просто может стать дешевле. И в этом, по его оценке, и заключается главный экономический аргумент. Гость программы отдельно подчеркнул, что еще несколько лет назад такая математика часто выглядела хуже. Но за последние годы рынок резко изменился. По его словам, стоимость аккумуляторов и батарейных систем в мире значительно снизилась, и в отдельных оценках речь уже идет о падении примерно на 70% за несколько лет. Одновременно усилилась конкуренция среди производителей и разработчиков как в солнечной, так и в ветровой и аккумуляторной энергетике. Все это давит на цены вниз и делает проекты, которые раньше считались слишком дорогими, более реалистичными. Каспар Рошкаунс также отметил, что для части компании решение зависит не только от собственных затрат, но и от требований клиентов. По его словам, на внешних рынках, например, в Скандинавии, все большее значение имеет то, насколько зеленым является сам продукт. И если производитель способен доказать, что сократил выбросы и использует более чистую энергию, это становится конкурентным преимуществом. При этом гость программы подчеркнул, что у таких решений есть и более широкий смысл. Даже если экономический эффект кажется умеренным, все равно остается фактор будущего – того, в какой среде будут жить следующие поколения. Но по его оценке, в сегодняшних условиях все чаще получается и так, что зеленая энергетика уже выгодна не только с экологической, но и с чисто финансовой точки зрения. Таким образом, как отметил Каспар Рошкаунс, прежняя логика, при которой зеленая энергия считалась чем-то дорогим и навязанным, быстро устаревает. Все чаще речь идет уже о простом и понятном выводе. Если в Excel-таблице получается дешевле, значит это работает. Полную версию программы с участием председателя правления УПБ «Намс» Каспара Рошкаунса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».

если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь сумел прожить 3 дня, за ночь сломал себя в боях. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Радио Алиса Плюс. Бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян техпаспорт от автомобиля Volkswagen, госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. По адресу улица Архитекту 22 найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
3: Потеряли? Нашли?

вопросы? Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 21 июня особое предложение. Скидка 40% абсолютно на все. Самый широкий выбор товаров Nike. Одежда, обувь и аксессуары для всей семьи по самым выгодным ценам. Новый Nike Outlet в торговом центре Dayton Nams в Даугавпилсе. Поспеши, специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
1: Mēs AJ produkti esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
2: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
4: В Гентару Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумебелес.лв. Уют начинается здесь.
5: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.

0: Летние души для дачи, навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: dārgi un nedroši. Tā bieži raksturo atjaunojamo enerģiju. Bet fakti rāda ko citu. Saules ģenerācija Eiropas Savienībā aug vairāk nekā par 20% gadā jau 4. Gadu pēc kārtas. Iekārtas kalpo 20 un vairāk gadus. Skepse ir normāli, bet lēmumi, kas balstīti faktos, parasti ir drošāki. Atjaunojama enerģija nav ticības jautājums. Tas ir domāšanas jautājums.
1: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Daugavpils Tropu Estrādē 23. Jūnijā 20:00. Kaziuks līgos tropos kopā ar vienības nava deju ansambli Laismiņa, bērnu un jauniešu deju kolektīvu Pienupīte, profesionālo pūtēju orķestri Daugava, solisti Daigu Koļesničanko, etnoroka grupa Laimas muzikanti, latviešu deju mūzikas grupa Tranzīts, nakts diskotēka ar tīģēju Edgaru. Ieja ir bez maksas. Informācija vienībasnams.lv.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
7: Алиса Плюс.

0: Шум, толпа и суета. Скорее бы уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. 2 ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. -30% на серебряные украшения, -25% на все золотые украшения и -25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga – ваша история в украшениях.
3: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
4: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu – Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland.lv. Sportland. Esi pirmais.
0: Выглядит безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
5: Кафе «Пьеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеццы», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
6: Все лучше, чем кажется.
7: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян техпаспорт от автомобиля Volkswagen, госномер HA-6737. Контактный номер телефона 29-863-959. Утеряны документы на имя Вячеслав Костюк. Контактный номер телефона 27-172-312. По адресу улица Архитекту 22 найдены ключи. Контактный номер телефона 26-099-146. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет солнечно наконец-то. Ожидается небольшая облачность ближе к позднему вечеру. Осадков в прогнозе нет. Воздух максимально прогреется до плюс 22 градусов. Направление ветра западное. Скорость в порывах до 9 метров в секунду.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: 21 июня особое предложение. Скидка 40% абсолютно на все. Самый широкий выбор товаров Nike. Одежда, обувь и аксессуары для всей семьи по самым выгодным ценам. Новый Nike Outlet в торговом центре Dayton Nams в Даугавпилсе. Поспеши, специальное предложение в силе только на этой неделе до 21 июня.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыйдзе без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100-280.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
4: Поменял и водосточную систему обновил.
3: Ладголас Юмикис?
4: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
5: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
6: Работаем с частными лицами и организациями.
5: В Металлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
6: Телефон 255-06-255.
5: Загружай и приезжай.
7: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
8: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
9: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
10: Алиса Плюс. С верой по жизни.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А. Гайок.

0: Нового вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет солнечно наконец-то. Ожидается небольшая облачность ближе к позднему вечеру. Осадков в прогнозе нет. Воздух максимально прогреется до плюс 22 градусов. Направление ветра западное. Скорость в порывах до 9 метров в секунду.

0: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАДЭ проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАДЭ на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
5: 2-400-881.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Ростакси. Скидка 30% на 3 поездки. Промокод Daugavpils.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Реклама саемницкас дарбības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
6: Алиса Плюс. С верой по жизни.

Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, свои цели, планы. Но так упрямо.

конечно, шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетаю в руки твои волосы. Мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы. Исчезнем до завтра.

В новом мире не хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новошотландский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
5: Алиса Плюс.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM. «Алиса Плюс».
1: Я в поездах гораздо чаще, чем вижу тебя. И на словах это

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

0: 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Ты знаешь, она на земле бывает, такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко, это любовь, как будто клетка, как будто клетка.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Что-то на мути. Да-да-да.

0: получилось скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце бьет.

радио «Алиса плюс».

И лишь одна ерунда его сводила с ума. Он любил ее, она любила летать по ночам. Он страдал, если за окном

она плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.